0: Únete a FM Desierto. Una radio con tus sonidos clásicos y mucho más.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».